0: ты вау тырил.
1: Катоки атаку кирикитерере уо тепо. Элифан наи таку рай мауайра эрангатаку мате. Мапухи каярики, мапухи танифара, мапухи муанарики. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngāpuhi. Ngāpuhi kaiariki, ngāpuhi taniwharau, ngāpuhi moanairiki.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.